0: herzlich willkommen zu FroLive. Es ist Freitag 22 Uhr. Wie jeden Freitag senden wir Konzerte und andere Veranstaltungen live oder mitgeschnitten. Petra Moser wünscht einen schönen Abend. Während die Nightline, die Concert Night am Linzer Schlossberg diesen Moment läuft, nämlich heute mit Apex Anima und Frizzante und Camilla Sparks, gefolgt von einem DJ-Set mit DJ Terror. Im Rahmen des FMR-Festivals sind wir quasi zurückgeworfen in der Zeit und senden hier auf Radio Froh die Opening Night des Festivals. Bei der Opening Night, die gehostet war von den Rezo Maniacs, haben I-ID, Masha Ilic, Muriander und Wahid Kaderi eine Performance gespielt, die Performance Face Shift, und die hören wir heute hier in der Sendung. Außerdem ein Gespräch mit Masha Ilic, aufgezeichnet von Arina Zinczuk. Zur Performance oder zum Projekt Face Shift präsentieren Rezo Maniacs eine Arbeit, die erforscht, wie wir uns in Echtzeit fühlen. Die Performance bewegt sich zwischen DJing, Noise, gebrochenen Rhythmen, Klang und analoger Live-Synthese und spürt der instabilen Verbindung zwischen Geist und Körper nach. Sie schwankt zwischen Tanz und Manie und treibt an den Rand des Bruchs. Klangfragmente und Frequenzen kollidieren, bauen auf, verzerren und durchdringen den Körper und halten ihn in Bewegung. Diese Performance hören wir nach dem Gespräch. Masha Ilic hat nicht nur bei der Opening Night live mit ihrem Kollektiv gespielt, sondern auch eine Arbeit in der Ausstellung beim Festival, beim FMR-Festival. Im Interview erzählt Masha Ilic von ihren Erfahrungen als Künstlerin, Professorin und als Teil von künstlerischen Communities in Linz. Sie teilt auch Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit und berichtet, wie sie als Teenagerin die Kunst liebte, aber von ihrer Familie eher in die Mathematik gelenkt wurde und sich erst später der Kunst widmen konnte. Zudem stellt sie im Gespräch die Installation, die beim FMR zu sehen ist, mit ihrer Kollegin von Post Digital Luthery, Soschka Kolubskaya, vor, in der sie gemeinsam Musikinstrumente, genauer gesagt einen Synthesizer, entwickeln. Es erzeugt 12 verschiedene Klangvorlagen und leitet diese durch diverse Wandler, wodurch Schall im Raum erzeugt wird. Diese Kunstinstallation trägt den Namen Mycelium Circuit und symbolisiert eine Organisation ohne Hierarchie. Das Gespräch mit Masha Ilic wurde von Arina Zinczuk in ukrainischer bzw. russischer Sprache aufgezeichnet. Das hören wir jetzt.
1: Доброго дня, мене звуть Аріна. Я буду проводити це інтерв'ю від Радіо Фро. І сьогодні в мене у гостях Маша Ілліч.
2: Так. Хай.
1: Так. Чи можете ви трохи про себе розказати, що ви робите? Так.
2: Доброго дня. Я як би це попробую.
1: Спробую.
2: Окей. Доброго дня. Я спробую говорити українською мовою. Я не дуже добре розмовляю. То якогось моменту я переключусь на англійську. Я виїхала з України у 2000 році, і тоді в Києві ми ще розмовляли російською мовою, тобто тому я не розмовляю українською мовою. Не дуже добре. Може, я перейду на англійську.
1: Якщо вам зручно, ми також можемо провести це інтерв'ю російською. Я також з нею добре розмовляю.
2: А тому... як для вас політично говорити російською мовою?
1: Саме для мене нормально. Ну і це інтернаціональне радіо, тому я не думаю, що це буде дуже великою проблемою.
2: Ну, можемо говорити російською. для мене не проблема.
1: Угу. Добре.
2: Окей.
1: Хорошо. Тогда, может, вы можете немного рассказать про то, чем именно вы занимаетесь? То есть я слышала, что вы делаете инсталляции, и вроде как вы тоже делаете музыку, но я не особо смогла найти ничего из этого. Можете контент. Немного про это рассказать? Угу.
2: Я обучалась на скульптуре в Линце, и когда заканчивала скульптуру, я начала заниматься звуком, но у меня техническое образование, я математик по образованию, и я занимаюсь звуком в техническом смысле. Я паяю синтезаторы и обучаю людей, как это делать, и пытаюсь разбираться в технике звука. Я также играю вживую, но я очень редко записываю, поэтому у меня нету контента в интернете. В основном я преподаю, играю импровизацию и выступаю тоже с импровизацией, со своими инструментами.
1: Понятно. И что именно вы планируете делать конкретно на фестивале ФМР? Сегодня и в пятницу тоже. Я слышала, что у вас будет выступление.
2: Сегодня я показываю одну инсталляцию с коллегой из Post Digital Lottery. Это мастер, как это, программа в университете, в художественном университете, в которой мы разрабатываем музыкальные инструменты. И инсталляция будет с коллегой Зоша Голубовская, она из Польши. И мы показываем синтезатор, который выдает 12 разных звуков, осцилляторов. И эти звуки подаются на трансдюсеры. И инсталляция будет в пространстве. Называется Mycelium Circuit. Наша тема — это как ризом и как самоорганизация или организация без иерархии. Вторая работа — это будет диджей-сет, или как бы импровизация вместе с диджеем. То есть экспериментальная импровизация. Одна коллега моя, она, ее зовут Хейди, она диджей, и она предложила музыкантам, импровизаторам играть вместе с диджеем. И это будет наше первое выступление.
1: Это очень интересно.
2: Угу.
1: Я была бы очень рада это увидеть. Не уверена, будет ли у меня возможность, но я надеюсь, что мне удастся. Теперь мне бы больше хотелось узнать конкретно про вас и про то, как именно вы относитесь к своему творчеству. То есть, что ваше творчество значит лично для вас? Это какая-то репрезентация себя или это какая-то мысль, которую вы хотите донести миру? То есть, что именно для вас значит то, что вы создаете?
2: Для меня искусство — это как бы способ выживания. И для меня это очень социальная деятельность. То есть я не могу выжить как художник в вакууме. Для меня очень важно иметь людей, с которыми я могу работать, которых можно поддерживать, которые поддерживают меня, с которыми мы понимаем друг друга. И развивать эти способы деятельности. И для этого, к этому принадлежит преподавание, к этому принадлежат мероприятия, в которых мы просто встречаемся и импровизируем вместе, выставки, организация выставок, выставки своих работ на своих выставках. То есть деятельность такая больше, не очень
1: социальная?
2: Она более социальная, чем high art. Тобто ми не виставляємося в музеях, ми не їздимо на великі фестивалі. Ми намагаємося створити вот эту мікросферу для художників і для самих себе.
1: Тобто для вас творчество і те, що ви створюєте, це іменно можливість створити якусь для себе маленьку комуну, ком'юніті, в якому вам буде приятно находиться и в котором вы сможете выражать себя в коллективе с другими людьми, правильно?
2: Да,
1: примерно.
2: Да, потому что делать искусство очень тяжело, и очень, это очень жесткая работа. И если у тебя нету хорошего, хорошей среды, в которой ты себя чувствуешь спокойно и свободно, то никакие деньги, никакой успех не помогут тебе жить как бы жизнью, которая наполняет и вдохновляет.
1: Это очень, я бы сказала, важные слова. Это очень интересная позиция по отношению к творчеству, потому что, очевидно, у каждого человека она своя, и такой версии я почему-то никогда не слышала, хотя, ну, это очень правильно, я считаю. И продолжая тему про ваше творчество, как вы вообще пришли к тому, что вы решили заниматься именно вот творчеством, как, насколько я понимаю, это ваша профессия? И, то есть, это у вас был какой-то мотиватор или так сложились обстоятельства? Если вам, конечно, нормально об этом говорить публично, вот так.
2: Угу. Я, когда была в школе, в последнем классе школы, пошла с двумя подружками в художественную школу для детей, ну, вечернюю школу. И мы там учились рисовать, писать и моделировать. И мне это очень понравилось. Я сказала своим родителям, что я хочу после школы поступить в художественное училище. Они сказали: нет, ты слишком хороша в математике. И мне пришлось учиться математике. И 18 лет спустя я все-таки пошла учиться искусству. То есть это была просто мечта детства.
1: Ясно. То есть советовали ли вы другим людям также следовать своим мечтам? Потому что я думаю, что сейчас в мире есть огромное количество людей, которые точно так же хотят заниматься творчеством и чем-то таким более креативным. И, понятное дело, сейчас этим немного проще, но все равно многие люди считают, что это, ну, какая-то такая себе работа, и что с этого ни хлеба не купишь, ни нормально не поднимешься никуда. Вот вы бы, как бы, советовали бы людям как бы идти за своей мечтой, за тем, что им вот искренне нравится вот так вот?
2: Я бы советовала, но маленькими шагами. Я сначала тоже пошла на курсы рисования здесь, в Линце, и просто чтобы, чтобы это мое желание осуществилось. Mm-hmm. А учительница по рисованию сказала: ну, у тебя вообще хорошие способности, она была из России, и сказала: ты можешь попробовать поступить в художку. То есть уже начиная с хобби, уже человек начинает осуществлять свои желания, свои возможности, и потом может открыться что-то другое.
1: Понятно. И вот я, опять же таки, уже понятно, что вы не очень, так сказать, онлайн-публичный человек. Но из того, что я смогла найти из ваших инсталляций, из того, что вы создавали, я заметила, и исправьте, если я не права, что у вас, у многих ваших проектов есть тематика вот технологии, урбанистики и всяких вот подобных вещей. Есть ли на это какие-то причины, или, ну, то есть вам это нравится эстетически, визуально, или, может, на это есть какие-то более глубокие причины лично для вас?
2: Я думаю, что тема урбанистики или, я бы сказала, повседневной жизни, она как бы еще берет истоки из советского прошлого, потому что у нас всего было очень мало, был дефицит. И все было очень ugly.
1: Mm-hmm.
2: И всем всегда хотелось всего красивого и много. И как бы предметы повседневной жизни, они окружают меня и здесь тоже. И я сравниваю, конечно, с прошлым, с настоящим. И вижу, что здесь иногда люди восхищаются вот этой... вот этим дефицитом, когда чего-то очень мало, минимализмом. То есть опять я возвращаюсь к своим корням. То есть и начинаю как бы ценить это больше, свое прошлое. Технология пришла уже позже в мое искусство. Я пошла на скульптуру, потому что я хотела уйти от математики. И какое-то время просто занималась визуальным искусством. Как бы создавала красивые вещи. А потом я поняла, что все-таки во мне есть эта аналитическая жилка, и я хочу ее тоже воплощать. И тогда я стала как бы делать синтез технологий искусства.
1: Это очень интересно. Да. Потому что я тоже очень интересуюсь всяким искусством, скульптурами и так далее. И я, пожалуй, еще ни разу не видела настолько конкретных, я бы сказала, тематик в скульптуре и вот этой вот технологии. Мне очень нравится ваша работа.
2: Спасибо.
1: Да. Такой тоже интересный вопрос у меня к вам есть. Было ли что-то такое за вашу карьеру, чему вам пришлось научиться самой для того, чтобы вам удалось быть там, где вы есть сейчас? То есть, может, это был какой-то навык или научиться что-то ментально выдерживать или проходить через?
2: Мне кажется, что я все еще учусь. То есть некоторые вещи мне даются очень сложно, например, писать текст о своих работах или говорить проще, чем писать. А когда надо писать заявки на проекты или на стипендии, мне очень тяжело это дается. Пытаюсь при помощи КИ. Выдерживать, да, тоже все... становится легче и легче, приходит с опытом, со временем. А что у меня, как бы, в чем я очень удивлена, у меня хорошо получается самоорганизация. И даже не только организовывать себя, но и людей вокруг меня. То есть это как бы я даже не ожидала, что... Ну, эта способность, она очень помогает в жизни с хаотичными художниками.
1: Mm-hmm. Да, и я думаю, что это очень важный навык, учитывая то, как именно вы подходите к искусству, то есть то, что вы мне рассказывали про то, что это более такая социальная вещь для вас. Это очень важно всегда и везде, на самом деле. Да. Еще тоже, возможно, немного личный вопрос. Если вы не хотите отвечать, это не обязательно. Но были ли у вас какие-то причины остановиться жить именно в Линце? То есть, потому что, понятное дело, в мире есть намного... В мире огромное количество всяких мест, куда можно отправиться, особенно креативным людям. Так что, ну, были ли какие-то у вас конкретные причины или... просто, может быть, это так вышло по жизни?
2: Я, когда переехала жить в Германию, я жила в Бремене. И этот город, он чуть больше Линца, но по масштабам для Германии примерно такой же по размеру. И я почувствовала себя очень комфортно после большого города Киева и дорог туда-обратно в полтора часа. В Бремене можно было свободно ездить на велосипеде. С тех пор я так и осталась ездить на велосипеде. После Бремена я переехала на 3 года в Берлин и поняла, что большой город не для меня. И когда я попала в Линц, я опять почувствовала этот комфорт, что везде можно очень быстро добраться, ты видишь друзей, встречаешься с людьми на улице, которых ты знаешь, не договариваясь, просто так. И никуда уже не захотела переезжать.
1: Понятно. Да, Линц, учитывая то, ваши предпочтения в жизни, то, конечно, Линц просто идеальное место для этого. Особенно учитывая то, что здесь такое креативное пространство.
2: Да, еще у меня дефицит внимания, и большие города меня очень
1: рассеивают, можно сказать.
2: Да.
1: Так интересно. Потому что я тоже киевлянка, и я вот переехала сюда, и так интересно увидеть человека, который вот похоже экспириенс, но под другим углом. Это классно. Да. Такой вопрос. Есть ли что-то, что вы бы хотели сказать миру? Либо это какая-то мысль от вас, либо это что-то именно про вас, про вашу историю, что еще не удалось мне услышать, потому что не было подходящего вопроса. Вот что-то такое. Есть ли что-то, что вы бы хотели, чтобы услышал весь Линстрадио, так сказать?
2: Я думаю, что я пережила очень тяжелый период. Много было всего. У меня родился ребенок, я закончила учебу. Была пандемия, и потом была война. Mm-hmm. Началась война в Украине, и я несколько лет не могла заниматься искусством, у меня просто пропал повод заниматься искусством. Я не видела в искусстве никакого смысла. И, но эта мысль сама, она застряла в моей голове, и я искала возможность опять вернуться в сферу искусства. Но как бы мое представление об искусстве очень поменялось за это время. То есть за это время я пришла к этому выводу, что все-таки социальное окружение — это самое главное, и искусство — это как бы
1: катализатор, можно сказать.
2: Мотив, да, но жизнь происходит все-таки с людьми. Вот. И я рада, что... Ну, у меня чувство такое, что я возвращаюсь. Я еще не совсем вернулась, но уже как бы на подходе. То есть, что нашлось найти выход из этой ситуации, что я не забросила заниматься искусством. И я знаю, что многих моих друзей, которые, например, из Ирана, сейчас они находятся в той же ситуации. И я пытаюсь их поддерживать, говорить, что все-таки, да, это очень тяжело, я вас очень понимаю, но со временем это пройдет, и у вас опять появится стимул.
1: Понятно. Очень радостно, что у вас все-таки получилось с этим справиться и вернуться в творчество, потому что я думаю, что ваше творчество любимо многими. И, по крайней мере, мной.
2: Я надеюсь.
1: Да, оно очень особенное. Как я уже упоминала, я именно вот такого подхода к искусству и ментального, и потом физического, именно то, как оно представлено, наверное, не видела никогда в жизни. И это очень освежает. Мне очень нравится то, что вы делаете. И об этом. Есть ли у вас какие-то в ближайшее время выставки или концерты, не связанные с FMR, о которых вы хотели бы поделиться? Может быть, выдать какой-то тизер на свои будущие проекты или сказать... будут ли какие-то еще презентации их физические где-то?
2: Я преподаю в классе экспериментального искусства в Линце, и мои студенты будут показывать проект этого семестра на Рундганг 18 июня в университете в художественном. Я очень рада, это будет первая моя презентация с моими студентами. И я новых каких-то работ сейчас не планирую. Я в основном провожу мастер-классы по паянию синтезаторов, и один из них будет на фестивале «Клуб Монтаж» в августе. В Лоа, Австрия, Нижняя Австрия. Ну, больше пока. Может быть, в осенью мы опять будем планировать небольшой фестиваль, который я организовываю каждый год, если будут финансы, и он будет проводиться где-то в ноябре. И я его как бы корректирую и финансирую.
1: Понятно. Спасибо вам большое за чудесные открытые ответы. Спасибо вам, что создаете и что пришли сегодня к нам поделиться этим всем. Думаю, что и нашим слушателям, и нам как команде будет очень интересно увидеть ваши инсталляции на фестивале FMR. И также, возможно, если повезет, увидеть некоторые из ваших проектов в будущем, угу. То, что вот вы упоминали.
2: Я хочу еще сказать, один человек, с которым я работаю очень интенсивно, это Хейди, она диджей и организатор культурного проекта Rizomaniacs. Я очень ей благодарна за работу вместе.
1: Это замечательно. Спасибо вам за интервью. Это, да, было очень приятно послушать ваш ответ.
2: Спасибо большое.
0: Das waren Mascha Illich und Arina Zinchuk im Gespräch zur Performance bei der Opening Night und zur Installation beim FMR Festival. Wir befinden uns derzeit bei der Concert Night, die diesen Moment am Schlossberg stattfindet, heute mit Apex Anima und Frizzante, Camilla Sparks und einem DJ-Set von DJ Terror. Wir hören jetzt auf Radio Froh, Info Live, die Aufzeichnung von Face Shift, präsentiert von Rizomaniacs. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Reinhard Reisenzahn, der die Technik an diesem Abend betreut hat und aufgezeichnet hat.
3: In the realm of kaleidoscopic bananas, where politicians ride on hovercrafts made of recycled yogurt containers, and trees grow upside down with roots reaching for the sky.